Жизнь столько всего, удивительно разного. Есть не только дерьмо, но и много прекрасного. От весны до весны все печали забудутся, а хорошие.